0: what you do.
1: Утренняя зарядка.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
2: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
0: Hello, you there?

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2. Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Это неправда, что наручные часы изобрели специально для военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако достоверно то, что в эти годы число мужчин, которые носили наручные часы, возросло во много раз. Уже после войны наручные часы стали привычным атрибутом, по которому сверяли время. Однако в конце 19-го и начале 20-го веков любой живший в достатке мужчина делал это с помощью карманных часов на цепочке. Женщины в этом отношении были первопроходцами. Королева Елизавета I, например, имела маленькие часики, которые она в случае надобности могла носить на запястье. Но для участников Первой мировой войны определение времени становилось все более важной проблемой, особенно когда нужно было синхронизировать массовые выступления или артиллерийские обстрелы. Ошибка в несколько минут могла стоить многих жизней собственных солдат. Так появились часы, которые оставляли обе руки солдата свободными, то есть наручные часы. Они были удобны и для авиаторов. Так что карманные часы на солидной цепочке, можно сказать, канули в лету.
1: Бытовые истории.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Новинка
3: этой недели.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть,

0: Овны. 2 июля ожидается удача в финансовых делах, и вы щедро поделитесь с другими тем, что имеете.
1: Тельцы. Даже небольшое количество изобретательности и нестандартного подхода поможет вам сделать куда больше того, на что вы рассчитываете.
0: Близнецы. В четверг ваши амбиции будут грызть вас, как навязчивые мыши. Оценивайте свои силы и возможности реально, иначе разочаруетесь.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, если вам нужно вдохновение, придется его организовать. Попробуйте задать хорошую встряску всем, кто находится вокруг.
0: Львы. 2 июля ожидается финансовое вознаграждение или ценный подарок. Побалуйте себя и непременно наградите за терпение и упорство.
1: Девы, вы находитесь в хорошей физической форме, но постарайтесь снизить темп вашей жизни в целях экономии небезграничной жизненной энергии.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг назревает напряженная дилемма. Сдержать обещание или решиться на смелый и эгоистический поступок.
1: Скорпионы. От вашего сегодняшнего выбора напрямую будут зависеть важные события последующего периода.
0: Стрельцы. 2 июля вы сможете проявить себя в роли лидера, что значительно повысит вашу уверенность в себе.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Новая информация позволит по-новому посмотреть на старые проблемы. Конечно, придется изрядно потрудиться, но вы на верном пути.
0: Водолеи. В четверг вы можете получить невероятное количество различных приглашений, и у вас появится шанс пополнить личную коллекцию счастливых дней.
1: Рыбы. Звезды приготовили не самый приятный и легкий день. Вам придется несколько разочароваться в окружающих.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем здравствуйте! В студии Дима Казанцев. Приветствую каждого. Желаю бодрости, оптимизма и, по возможности, радости. Вернусь с минуты на минуту с новостями. Всем продуктивного дня!

0: Музыка на паузе. Ну а я вот о чем хочу рассказать. Надевание носков может способствовать быстрому засыпанию и хорошему сну. То есть ночной отдых в этом случае становится более эффективным. Но тут каждому свое.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing 1BN2 американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как модель 1, имел плотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Спустя 2 недели Boeing зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Aeroplane Company. Уже через 2 года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году Boeing стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Boeing является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
2: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

мало свободного времени, мало внимания, мало денег, а кому-то мало тебя. Это уже из серии чувств. Представься, для кого-то вы как воздух, поэтому нет ни единого повода грустить и печалиться. Берегите тех, кто носит вас в своем сердце.

0: Сообщение Гитар Тасс. Сегодня в Ханое встретились президент Лаоса Инь Вань Цюнь, президент Камбоджи Вань Сун Линь, президент Китая Ху Цзиньтао и президент Сингапура Куй Сянь Цзюй. О том, как они друг друга различали, Гитар Тасс ничего не сообщает. Музык устраивается на работу. Проходит собеседование.
1: Скажите, у вас есть справка о психическом здоровье?
2: К сожалению, нет. По пути сюда марсиане отобрали.

0: Далай-лама. Я изучал индийские традиции, искал неизведанное, постигал Камасутру, а потом попробовал чай Липтон и решил пить водку. Муж застает свою благоверную в постели с любовником.
1: Что? Что он делает в нашей постели? А? Ну, что он делает?
2: Чудеса.

0: Знаешь, мама, все мужчины одинаковые.
1: Да, ты права, но это не значит, что ты должна это каждый день проверять.
2: Реклама.

0: это солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Я тут задаюсь вопросом, может ли дождь испортить настроение? Наверное, только тогда, когда осадки уже случились. А может, все зависит от того, насколько мы негативно относимся к тому, что город принимает душ. Главное, нам разрешается, а городу нельзя. Тем не менее, пусть погода нас никогда не подводит.

0: Друзья, вы в курсе, что наличные деньги снова в тренде? Да, те самые хрустящие купюры и мелочь, которую мы привыкли искать по диванам. «Комсомольская правда» со ссылкой на Центробанк сообщает. Граждане все чаще платят бумажными деньгами и монетками. Например, по сравнению с 2024 годом, доля наличных расчетов реально выросла. И знаете почему? Все из-за глюков с интернетом. Когда терминал не работает, наличка становится лучшим другом и спасением. Ловите лайфхак от специалистов. Держите в кошельке пару тысяч на всякий пожарный, а основные деньги все-таки пусть лежат в банке. Так надежнее и проценты капают. Ну или как сами решите.
1: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра. Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ. Может, это был

0: начинаю менять этот мир с себя. Или, как всегда, с ближайшего понедельника. Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают на большие и маленькие победы. Начинайте большие свершения с малого. И жизнь заиграет новыми красками, когда музыка вернется в эфир.
1: Лучшие.
2: Лучшие.
1: Лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая газовая зажигалка, так называемая огниво Дёберемера, была изобретена в 1823 году. А вот первая зажигалка с современным так называемым кремнем была создана после изобретения бароном Карлом Вельсбахом специального сплава в 1903 году в Австрии. Именно этот сплав является основой для изготовления кремней для зажигалок. Тогда кремневая зажигалка обрела конструкцию, практически без изменений, дошедшую до наших дней. Специально зазубренное колесико высекает искру из кремня, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль, либо выходящий из клапана газ. Развитие зажигалок было ускорено во время Первой мировой войны. Солдаты использовали спички, чтобы видеть дорогу в темноте, но интенсивная вспышка при зажигании выдавала их местоположение. Необходимость в огне без большой вспышки способствовали развитию индустрии зажигалок. Лидером производства кремневых зажигалок в это время стала родина специального сплава Австрия, а также Германия. Чуть позже зажигалки стали массово выпускаться по всему миру.
1: Бытовые истории.

0: one.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнул в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Yeah! Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Сообщение Гитартас. Сегодня в Ханое встретились президент Лаоса Инь Вань Сюнь, президент Камбоджи Вань Сун Лин, президент Китая Ху Цзиньтао и президент Сингапура Куй Сянь Цзюй. О том, как они друг друга различали, Гитартас ничего не сообщает. Музык устраивается на работу. Проходит собеседование.
1: Скажите, у вас есть справка о психическом здоровье?
2: К сожалению, нет. По пути сюда марсиане отобрали.

0: реклама.
1: Я изучал индийские традиции, искал неизведанное, постигал камасутру, а потом попробовал чай Липтон и решил пить водку. Муж застает свою благоверную в постели с любовником.
2: Что? Что он делает в нашей постели? А? Ну что он делает?
3: Чудеса.

0: знаешь, мама, все мужчины одинаковые.
1: Да, ты права, но это не значит, что ты должна это каждый день проверять.
2: В Чимале 15:30. Реклама.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатский

0: Уз нельзя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Есть ли связь между пенным напитком из Ирландии и книгой рекордов? Несомненно. История книги рекордов Гиннесса начинается со спора между охотниками. Затеял спор Хью Бивер, в то время он был директором-распределителем компании по производству пенного напитка. Вопрос заключался в том, какая птица в Европе самая быстрая. Бивер пытался доказать всем, что самой быстрой может быть только золотая ржанка. Но нашлись оппоненты, утверждающие, что быстрее шотландской куропатки птицы нет. Дискуссия продолжалась долго, но победителя определить так и не удалось. Но этим дело не закончилось. Спустя 3 года очередной светский раут свел спорщиков вновь, где они с новой силой отстаивали свои убеждения. И вот тут один из присутствующих выдвинул предложение о создании некого достоверного источника информации, чтобы в курсе события были все посетители и завсегдатаи пабов. На создание первой книги рекордов Гиннесса ушло чуть больше года. Книга, в которой было 198 страниц, увидела своих первых читателей в 1955 году. Название ее тогда было «Книга превосходства». Степеней. В нее заносили данные.
3: В Чимале 16 часов.

0: Я волком бы выиграл за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: несбывшихся надежд.
1: Твое лето.

0: Это солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
3: Изображения безбородых мужчин на стенах пещер заставляют предположить наличие каких-то бритв в доисторические времена. Кремневыми ножами для бритья, предположительно, пользовались шумеры и древние египтяне. По мере развития металлургии во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перешли на медные, затем бронзовые бритвы. В первом тысячелетии до нашей эры появились железные бритвы. Первоначально все они были дугообразные. У римлян появляются первые прямые бритвы. В течение почти 2000 лет до самого конца 19 века прямая бритва практически не изменилась. Попытки сделать бритье более безопасным с применением устройств, надевающихся на лезвие, известны с 1762 года во Франции. Некоторый успех получили бритва Стар, запатентованная в США братьями Камф, и хорошо известная по выражению журнала Scientific American бритва Фокс. Стар и Фокс были похожи по конструкции. Лезвия были многоразовыми и дорогими. К бритве прилагалось устройство для ее правки, которое требовалось перед каждым использованием. Иногда лезвие приходилось относить для заточки к точильщику. Эти неудобства привели к тому, что опасные бритвы доминировали до начала 20 века, когда широкое распространение получили безопасные бритвенные станки из жилета, затопленные лезвия которых можно было просто выбрасывать. В середине 20 века получили распространение электрические бритвы, а с 70-х годов безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами, которые многие мужчины получают на 23 февраля.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

0: Люблю, люблю.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

вечная. А такие встречи раны лечат нам. Есть судьба своя у нас у каждого. Только все равно, и это важное –

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мороженое. Это замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и прочих продуктов с добавлением вкусовых и ароматических веществ. Существуют различные сорта мороженого, например, крем-брюле или пломбир. Оно делится на закаленное и мягкое. Второе обычно продается на развес, так как обладает коротким сроком хранения. При этом мороженое – древнее лакомство. Еще за 2000 лет до нашей эры в Китае к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие этот продукт. Снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Охлажденные вина, соки и молочные продукты потребляли еще древние греки. Акутаг – эскимосское мороженое из ягод, мяса и сала. Фалуде – один из первых известных образцов мороженого, появился в V веке до нашей эры и представляет собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, а также иногда с молотыми фисташками, нити из пищевого крахмала. Европу познакомил с мороженым Марко Поло, привезший из Китая в 13 веке первые рецепты. Он даже написал книгу, посвященную полезным свойствам льда. В промышленных масштабах мороженое начали производить в 19 веке. Первая такая фабрика

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Ям Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «негодный для питья». Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, эссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шприц, от немецкого слова, означающего «брызгать». Это общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии. При поднятии поршня шприца, если его игла помещена в сосуд с жидкостью, между ними и поверхностью создается вакуум. Туда устремляется жидкость из сосуда, поскольку на нее действует атмосферное давление. Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились с середины 17 века, шприц в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был изобретен лишь в 1853 году, независимо друг от друга, французским хирургом Провансом и шотландским врачом Александром Будом. Первые шприцы изготавливались из каучукового цилиндра, внутрь которого помещался хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 50-е годы прошлого столетия Артур Смит получил патенты США на одноразовые шприцы. Они изготавливались из стекла. А в 1956-м Колин Мёрдок, фармацевт из Новой Зеландии, изобрел и запатентовал пластиковый одноразовый шприц. В настоящее время многие изобретатели работают над реализацией идеи действительно одноразовых шприцев. То есть таких, которые было бы просто физически невозможно использовать дважды. Эта задача обусловлена борьбой с распространением ВИЧ и других инфекций.
1: Бытовые истории.

0: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен-исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай-ФМ. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
1: Как долго я тебя искал.

конь, здесь грусть, в чистых водах тонь. Вниз по реке сплав, этих мест слава, не фейк. Вверх по тропе, к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг. Когда устал, а мы на злой по склон. А что он? На штурм, достичь бы вершин. Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

свои тайны.

Тих череп кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним.

сообщений за час, но мобильном. Влюбленные леди, мужчины на работе, и вроде все в курсе, и вроде не против. Но как-то все мнимо опять оказалось. Я просто уехал, ты просто осталась.

за наш с тобой остров. Ругаемся чаще, обиды больнее, и время к зиме и темнеет быстрее. И я понимаю, что мы будем рядом. Любовь — это чувство, это награда, но мы

ошибок, и с этим не спорю. Но сердце заноет, когда не с тобою. Когда не обнимешь, когда не целуешь, ты просто не рядом и снова ревнуешь. Надеюсь на чудо, глазами встречаясь, а в них только грусть, мы без слов попрощались. И в эти минуты я понял с тобою, что в этой love story несчастливы двое.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Английская булавка. Разновидность булавки, в которой острие иглы накрывается крышкой для защиты от случайного укола. Крышка английской булавки удерживается сформированной стержнем булавки пружины и имеет форму, рассчитанную на легкое расстегивание. В нынешнем виде английскую булавку изобрел американский инженер Уолтер Хант в середине 19 века. Права на ее использование были спешно проданы за $400, чтобы оплатить долг Ханта в размере $15. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всем мире эту булавку называют английской. Она может быть элементом декоративных предметов туалета, броши, накрутных знаков и так далее. Также укол булавкой способен снять судорогу мышцы. Некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. В качестве панк-атрибутики булавки стали использоваться британскими и американскими исполнителями с 1970-х годов. Известно, что лидер панк-группы «Гражданская оборона» Егор Летов использовал булавки на черной рубашке в качестве украшения.
1: Бытовые истории.